0: Это сам битва пейс, самолет битва пейс.
1: I'm on top of you. Come right behind.
2: Stand by for 28.
3: 2, 10, 4.